Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе с вами «Иваново ФМ».

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановскую область продолжают поступать дополнительные объемы топлива для аграриев. Бензин и дизель отпускают непосредственно с нефтеперерабатывающего завода и через кооператив, который обеспечивает доставку топлива сельхозпредприятиям. С начала июля аграриям направлено 705 тонн солярки и более 68 тонн бензина. Поставки продолжаются в соответствии с заявками, сообщили в правительстве. Регулярные поступления денег на банковскую карту от разных людей за оказанные услуги могут быть расценены как признак скрытого бизнеса. Об этом сообщили в Банке России. В таком случае финансовая организация вправе запросить подтверждающие документы или ограничить проведение операций. В ЦБ подчеркнули, что сам по себе такой способ не запрещен, но если переводы носят систематический характер и похожи на доход, безопаснее оформить ИП или зарегистрироваться как самозанятый. Тогда будет проще подтвердить законность операций, в том числе и для отправителей средств. Жители Ивановской области продолжают благоустраивать памятные места благодаря программе «Местные инициативы». Яркий пример – село Каминский Родниковского района. Там установили новый памятник воинам Великой Отечественной войны. На нем увековечены около 500 имен тех, кто не вернулся с фронта, и тех, кто поднимал родную землю в послевоенные годы. В отличие от прежнего монумента на крутом склоне, новый расположен у Дома культуры в центре села. Так к нему удобнее подойти. Добавим, за 7 лет действия программы активные жители реализовали уже более 1000 инициатив. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 56 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 34 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 75%, ветер северный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс». Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
7: Опытные садоводы знают, лето — лучшее время для выбора растений, ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один — «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201 204. Ждем.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. В пути с вами Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 24 июля.
1: Год 1774.
2: В бою с турками Михаил Кутузов получил тяжелое ранение и лишился глаза. 24 июля на Крымском горном перевале у деревни Шумы, ныне Кутузовский перевал, и поселок Верхняя Кутузовка, севернее Алушты, подполковник Михаил Кутузов первым поднял в атаку свой батальон и был тяжело ранен в голову. К удивлению врачей, Кутузов выжил, но лишился правого глаза. Екатерина II распорядилась выдать герою 1000 червонцев, наградить орденом Святого Георгия 4-й степени и уволить для излечения ран к теплым водам на год без вычета жалования. Впоследствии, несмотря на увечья, Кутузов вернулся на службу. В чине генерала он командовал российской армией в войне с Наполеоном в 1805 году, а также с Турцией в 1811. В 1812 году, после вторжения Наполеона в Россию, царь Александр I назначил генерала от инфантерии Кутузова главнокомандующим российской армией и присвоил ему титул светлейшего князя. Осенью 1812 года Кутузов дал Наполеону генеральное сражение у села Бородино, получив за него чин генерала-фельдмаршала. А после того, как остатки французской армии были изгнаны из России, он получил орден Святого Георгия 1-й степени и стал полным кавалером высшей воинской награды империи.
1: Год 1790.
2: Екатерина II повелела отдать под суд Александра Радищева, автора «Путешествия из Петербурга в Москву». В 1790 году, воспользовавшись указом Екатерины II о вольных типографиях, Радищев завел типографию у себя на дому, в которой и выпустил свое главное сочинение «Путешествие из Петербурга в Москву». Книга стала быстро раскупаться, ее смелые рассуждения о крепостном праве и других печальных явлениях тогдашней общественной и государственной жизни обратили на себя внимание самой императрицы, которые кто-то доставил путешествие. Хотя книга была издана с разрешения цензуры, против автора началось расследование. Радищев был арестован, и уголовная палата, применив к Радищеву статьи «Уложение о покушении на государево здоровье, о заговорах и измене», приговорила его к смертной казни. Приговор был утвержден сенатом, а затем советом, но Екатерина заменила его на ссылку в Сибирь. Император Павел I вскоре после своего воцарения вернул Радищева из Сибири писателю и общественному деятелю. Предписано было жить в его имении Калужской губернии в селе Немцове.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Голосу Дезгинева, Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-335-0-263.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановскую область продолжают поступать дополнительные объемы топлива для аграриев. Бензин и дизель отпускают непосредственно с нефтеперерабатывающего завода и через кооператив, который обеспечивает доставку топлива сельхозпредприятиям. С начала июля аграриям направлено 705 тонн солярки и более 68 тонн бензина. Поставки продолжаются в соответствии с заявками, сообщили в правительстве. Регулярные поступления денег на банковскую карту от разных людей за оказанные услуги могут быть расценены как признак скрытого бизнеса. Об этом сообщили в Банке России. В таком случае финансовая организация вправе запросить подтверждающие документы или ограничить проведение операций. В ЦБ подчеркнули, что сам по себе такой способ не запрещен, но если переводы носят систематический характер и похожи на доход, безопаснее оформить ИП или зарегистрироваться как самозанятый. Тогда будет проще подтвердить законность операций, в том числе и для отправителей средств. Жители Ивановской области продолжают благоустраивать памятные места благодаря программе «Местные инициативы». Яркий пример – село Каминский Родниковского района. Там установили новый памятник воинам Великой Отечественной войны. На нем увековечены около 500 имен тех, кто не вернулся с фронта, и тех, кто поднимал родную землю в послевоенные годы. В отличие от прежнего монумента на крутом склоне, новый расположен у Дома культуры в центре села. Так к нему удобнее подойти. Добавим, за 7 лет действия программы активные жители реализовали уже более 1000 инициатив. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 56 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 34 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 75%, ветер северный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
2: В Бегам для вас аккумуляторный триммер Greenworks 24 вольта с аккумуляторами и зарядным устройством в комплекте 5990 рублей. Бегам. Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
4: Опытные садоводы знают – лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато. Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
7: Груша Вильямс 139,90. Перец грунтовой 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Пауэрбанк с ночником в одном компактном корпусе. В ассортименте аксессуаров компании Belkin появился новый пауэрбанк Boost Change Pro Powerbank. От других похожей моделей его отличает встроенный складной ночник с датчиком движения для автоматической активации подсветки. Новинка емкостью 10 тысяч мАч имеет встроенный кабель в оплетке, который аккуратно убирается в специальный желоб в корпусе, и порт USB Type-C. Оба поддерживают выходную мощность до 45 Вт, а при подключении сразу двух устройств она распределяется по схеме 30 плюс 15 Вт. Откидной светодиодный фонарик, встроенный в верхнюю панель корпуса, поддерживает функцию регулировки яркости. Его можно использовать как обычный ночник, дополнительный источник света или в качестве аварийного мигающего светового сигнала. Ниже находится небольшой дисплей, на который выводится остаток заряда батареи. Весит Belkin Boost Change Pro Powerbank чуть больше 250 граммов. В целях безопасности реализована защита от перегрева, перезарядки, перенапряжения и короткого замыкания. Кроме того, портативное АКБ сертифицировано для авиаперелетов. На международном рынке устройство представлено в синей и оранжевой расцветках. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
6: Добро пожаловать в ВТБ.
5: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
8: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановскую область продолжают поступать дополнительные объемы топлива для аграриев. Бензин и дизель отпускают непосредственно с нефтеперерабатывающего завода и через кооператив, который обеспечивает доставку топлива сельхозпредприятиям. С начала июля аграриям направлено 705 тонн солярки и более 68 тонн бензина. Поставки продолжаются в соответствии с заявками, сообщили в правительстве. Регулярные поступления денег на банковскую карту от разных людей за оказанные услуги могут быть расценены как признак скрытого бизнеса. Об этом сообщили в Банке России. В таком случае финансовая организация вправе запросить подтверждающие документы или ограничить проведение операций. В ЦБ подчеркнули, что сам по себе такой способ не запрещен, но если переводы носят систематический характер и похожи на доход, безопаснее оформить ИП или зарегистрироваться как самозанятый. Тогда будет проще подтвердить законность операции, в том числе и для отправителей средств. Жители Ивановской области продолжают благоустраивать памятные места благодаря программе «Местные инициативы». Яркий пример – село Каминский Родниковского района. Там установили новый памятник воинам Великой Отечественной войны. На нем увековечены около 500 имен тех, кто не вернулся с фронта, и тех, кто поднимал родную землю в послевоенные годы. В отличие от прежнего монумента на крутом склоне, новый расположен у Дома культуры в центре села. Так к нему удобнее подойти. Добавим, за 7 лет действия программы активные жители реализовали уже более 1000 инициатив. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 56 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 34 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 75%, ветер северный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Когда нужна идеальная точность и уверенность в каждом движении, «Макита» — профессиональный инструмент, инновационные двигатели, продуманная эргономика и долгий срок службы. «Макита» — когда мастерство встречается с надежностью. «Бигам» — выбор профессионала.
9: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Голос Утренникова, Владимирская область, село Чирикова. УКН 12-333-00-263.
11: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
12: Пьяный олень дороги не хозяин.
13: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. С конвейера сошла последняя Нива Легенд с двигателем 1,7 литра. На конвейере классический внедорожник останется. В историю уходит устаревший мотор, которым Ниву оснащали больше 30 лет. На смену пришел новый. Он сделан на базе более современного двигателя от Весты. С ним классическая Нива станет динамичнее и экономичнее. Новый Evolute iSky получит гибридную версию. В пресс-службе компании анонсировали дебют в конце года. Собирать машины будут в России. Напомним, электрический iSky нового поколения появится у дилеров в сентябре. Но спрос на гибриды в России выше, чем на чистые электрички. Это связано с расстояниями, климатом и недостаточным развитием инфраструктуры. Концерн АГР выпустил 25-тысячный двигатель. Моторами калужской сборки оснащают автомобили Tenet, Джеланд и Эстео. А в ближайшем будущем и новую марку Tenet Plus. Напомним, все они построены на автомобилях концерна Черри. И двигатели концерна АГР – это бензиновые турбомоторы объемом 1,6 литра разработки Черри. Благодаря параллельному импорту в России остаются доступны оригинальные автозапчасти, но обратная сторона в огромном количестве контрафакта. Отследить происхождение каждой детали физически невозможно. В связи с этим возникает вопрос, а насколько различаются цены на одни и те же запчасти в России и Европе? Портал колеса.ру сравнил цену расходников для Renault Duster, Skoda Octavia и Mercedes E-класса. Результаты исследования в статье на портале. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте!
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
7: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс». Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
5: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малина».

0: убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – Малинки Западный в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
1: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Россияне стали чаще интересоваться автомобилями, которые могут работать и на бензине, и на газе. Рост спроса на битопливные версии Весты и Ларгус подтвердили в АвтоВАЗе. В компании заявили, что срок поставки таких машин сейчас не превышает 1 месяца. При этом ранее представители дилерских центров сообщили, что автомобилей в наличии нет, а ждать нужную модель придется от 3 до 4 месяцев. На такие машины газобаллонное оборудование устанавливают еще на заводе. В качестве топлива используется метан. По данным производителя, это позволяет заметно сократить расходы по сравнению с бензином. В Ивановскую область продолжают поступать дополнительные объемы топлива для аграриев. Бензин и дизель отпускают непосредственно с нефтеперерабатывающего завода и через кооператив, который обеспечивает доставку топлива сельхозпредприятиям. С начала июля аграриям направлено 705 тонн солярки и более 68 тонн бензина. Поставки продолжаются в соответствии с заявками, сообщили в правительстве. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Для чего мы открыли новый офис? В Иванове, на проспекте Ленина, дом 36. Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
6: Добро пожаловать в ВТБ.
5: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. 0+.
8: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановскую область продолжают поступать дополнительные объемы топлива для аграриев. Бензин и дизель отпускают непосредственно с нефтеперерабатывающего завода и через кооператив, который обеспечивает доставку топлива сельхозпредприятиям. С начала июля аграриям направлено 705 тонн солярки и более 68 тонн бензина. Поставки продолжаются в соответствии с заявками, сообщили в правительстве. Регулярные поступления денег на банковскую карту от разных людей за оказанные услуги могут быть расценены как признак скрытого бизнеса. Об этом сообщили в Банке России. В таком случае финансовая организация вправе запросить подтверждающие документы или ограничить проведение операций. В ЦБ подчеркнули, что сам по себе такой способ не запрещен, но если переводы носят систематический характер и похожи на доход, безопаснее оформить ИП или зарегистрироваться как самозанятый. Тогда будет проще подтвердить законность операции, в том числе и для отправителей средств. Жители Ивановской области продолжают благоустраивать памятные места благодаря программе «Местные инициативы». Яркий пример – село Каминский Родниковского района. Там установили новый памятник воинам Великой Отечественной войны. На нем увековечены около 500 имен тех, кто не вернулся с фронта, и тех, кто поднимал родную землю в послевоенные годы. В отличие от прежнего монумента на крутом склоне, новый расположен у Дома культуры в центре села. Так к нему удобнее подойти. Добавим, за 7 лет действия программы активные жители реализовали уже более 1000 инициатив. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 56 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 34 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 75%, ветер северный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день, 24 июля.
1: Год 1774.
2: В бою с турками Михаил Кутузов получил тяжелое ранение и лишился глаза. 24 июля на Крымском горном перевале у деревни Шумы, ныне Кутузовский перевал, и поселок Верхняя Кутузовка, севернее Алушты, подполковник Михаил Кутузов первым поднял в атаку свой батальон и был тяжело ранен в голову. К удивлению врачей, Кутузов выжил, но лишился правого глаза. Екатерина II распорядилась выдать герою 1000 червонцев, наградить орденом Святого Георгия 4 степени и уволить для излечения ран к теплым водам на год без вычета жалования. Впоследствии, несмотря на увечья, Кутузов вернулся на службу. В чине генерала он командовал российской армией в войне с Наполеоном в 1805 году, а также с Турцией в 1811. В 1812 году, после вторжения Наполеона в Россию, царь Александр I назначил генерала от инфантерии Кутузова главнокомандующим российской армией и присвоил ему титул светлейшего князя. Осенью 1812 года Кутузов дал Наполеону генеральное сражение у села Бородино, получив за него чин генерала-фельдмаршала. А после того, как остатки французской армии были изгнаны из России, он получил орден Святого Георгия 1 степени и стал полным кавалером высшей воинской награды империи.
1: Год 1790.
2: Екатерина II повелела отдать под суд Александра Радищева, автора «Путешествия из Петербурга в Москву». В 1790 году, воспользовавшись указом Екатерины II о вольных типографиях, Радищев завел типографию у себя на дому, в которой и выпустил свое главное сочинение «Путешествие из Петербурга в Москву». Книга стала быстро раскупаться, ее смелые рассуждения о крепостном праве и других печальных явлениях тогдашней общественной и государственной жизни обратили на себя внимание самой императрицы, которые кто-то доставил путешествие. Хотя книга была издана с разрешения цензуры, против автора началось расследование. Радищев был арестован, и уголовная палата, применив к Радищеву статьи «Уложение о покушении на государево здоровье, о заговорах и измене», приговорила его к смертной казни. Приговор был утвержден Сенатом, а затем Советом, но Екатерина заменила его на ссылку в Сибирь. Император Павел I вскоре после своего воцарения вернул Радищева из Сибири писателю и общественному деятелю. Предписано было жить в его имении Калужской губернии в селе Немцове.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: За рулем к свободе Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 12-233-00-263.
8: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник Малинки и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – Малинки Западный. В Говядово на улице Летчика Покрышкина 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Пауэрбанк с ночником в одном компактном корпусе. В ассортименте аксессуаров компании Belkin появился новый пауэрбанк Boost Change Pro Powerbank. От других похожей моделей его отличает встроенный складной ночник с датчиком движения для автоматической активации подсветки. Новинка емкостью 10 тысяч мАч имеет встроенный кабель в оплетке, который аккуратно убирается в специальный желоб в корпусе, и порт USB Type-C. Оба поддерживают выходную мощность до 45 Вт, а при подключении сразу двух устройств она распределяется по схеме 30 плюс 15 Вт. Откидной светодиодный фонарик, встроенный в верхнюю панель корпуса, поддерживает функцию регулировки яркости. Его можно использовать как обычный ночник, дополнительный источник света или в качестве аварийного мигающего светового сигнала. Ниже находится небольшой дисплей, на который выводится остаток заряда батареи. Весит Belkin Boost Change Pro Powerbank чуть больше 250 граммов. В целях безопасности реализована защита от перегрева, перезарядки, перенапряжения и короткого замыкания. Кроме того, портативное АКБ сертифицировано для авиаперелетов. На международном рынке устройство представлено в синей и оранжевой расцветках. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской, 55. Ноль пес.
3: Выгодно?
4: Да.
3: Где?
4: В высшей лиге.
3: Картофель свежий 49,90. Баклажан 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. С конвейера сошла последняя Нива Легенд с двигателем 1,7 литра. На конвейере классический внедорожник останется. В историю уходит устаревший мотор, которым Ниву оснащали больше 30 лет. На смену пришел новый. Он сделан на базе более современного двигателя от Весты. С ним классическая Нива станет динамичнее и экономичнее. Новый Evolute iSky получит гибридную версию. В пресс-службе компании анонсировали дебют в конце года. Собирать машины будут в России. Напомним, электрический iSky нового поколения появится у дилеров в сентябре. Но спрос на гибриды в России выше, чем на чистые электрички. Это связано с расстояниями, климатом и недостаточным развитием инфраструктуры. Концерн АГР выпустил 25-тысячный двигатель. Моторами калужской сборки оснащают автомобили Tenet, Джеланд и Эстео. А в ближайшем будущем и новую марку Tenet Plus. Напомним, все они построены на автомобилях концерна Черри. И двигатели концерна АГР — это бензиновые турбомоторы объемом 1,6 литра разработки Черри. Благодаря параллельному импорту в России остаются доступны оригинальные автозапчасти, но обратная сторона в огромном количестве контрафакта. Отследить происхождение каждой детали физически невозможно. В связи с этим возникает вопрос, а насколько различаются цены на одни и те же запчасти в России и Европе? Портал колеса.ру сравнил цену расходников для Renault Duster, Skoda Octavia и Mercedes E-класса. Результаты исследования в статье на портале. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
7: Опытные садоводы знают – лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Россияне стали чаще интересоваться автомобилями, которые могут работать и на бензине, и на газе. Рост спроса на битопливные версии Весты и Ларгус подтвердили в АвтоВАЗе. В компании заявили, что срок поставки таких машин сейчас не превышает одного месяца. При этом ранее представители дилерских центров сообщили, что автомобилей в наличии нет, а ждать нужную модель придется от 3 до 4 месяцев. На такие машины газобаллонное оборудование устанавливают еще на заводе. В качестве топлива используется метан. По данным производителя, это позволяет заметно сократить расходы по сравнению с бензином. В Ивановскую область продолжают поступать дополнительные объемы топлива для аграриев. Бензин и дизель отпускают непосредственно с нефтеперерабатывающего завода и через кооператив, который обеспечивает доставку топлива сельхозпредприятиям. С начала июля аграриям направлено 705 тонн солярки и более 68 тонн бензина. Поставки продолжаются в соответствии с заявками, сообщили в правительстве. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. Ноль плюс.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
7: Груша «Вильямс» 139,90. Перец грунтовой 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
2: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
3: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-00-263.
5: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
6: Еще немного и искусственный интеллект поглотит радио.
7: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
8: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
7: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
8: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
7: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
9: Уважаемый Дмитрий Тихомиров, Иваново FM поздравляет вас. Вы родились в Международный день заботы о себе, когда весь мир напоминает нам о том, как важно находить время для себя. Желаем вам, чтобы вы всегда помнили, отдых не роскошь, а часть успешной стратегии. Пусть ваша сила помогает вам достигать целей. Радуйтесь мелочам.
0: Слушайте Иваново FM.

отравлен мёдом за песню, что кружит нас хороводом. Я благодарен всем,

0: Иваново FM.
1: Доброй ночи. Между прочим, мы хотели стать немного ближе. И ты так красиво.

0: прочим, мы хотели стать немного ближе.
1: С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: С 18 июля в Иваново. Цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. Ноль пёрс.
5: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
6: Картофель свежий 49,90. Баклажан 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
8: И снова в эфире «Блестящий Анатолий».
9: Уважаемый Денис Зайцев, Иваново ФМ от всей души поздравляет вас. Желаем вам, чтобы вы всегда умели находить баланс между делами и отдыхом, между работой и радостью. Пусть ваша прыть помогает вам в делах, но и умение остановиться и вдохнуть полной грудью никогда не пропадает. Пусть сегодня вы посвятите день себе, своему настроению.
0: На работе с вами Иваново ФМ.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Особая экономическая зона Иваново третий год в числе лидеров по эффективности, сообщает правительство со ссылкой на данные Минэкономразвития. С 2021 года на ивановских предприятиях, работающих в этой зоне, создали почти 2000 рабочих мест, а объем инвестиций достиг 17,5 миллиардов рублей. Так, в Иванове впервые за 30 лет появился завод по выпуску дорожно-строительной техники. Напомним, для резидентов особой экономической зоны действуют налоговые льготы. Владельцам аварийного жилья будут выплачивать компенсацию по более актуальной рыночной цене. Такой закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях, сообщает «Парламентская газета». Сейчас квартиру могут оценить еще на этапе запуска проекта комплексного развития территории. Но до самого расселения иногда проходит несколько лет, жилье за это время дорожает, а сумма выплаты остается прежней. По новым правилам оценку должны проводить не раньше, чем за 60 дней до направления собственнику проекта договора. Если срок истек, стоимость квартиры пересчитают. Таким образом, компенсация будет определяться ближе к моменту выкупа, чтобы владельцы не теряли деньги из-за роста цен. В Иванове преобразится территория стадиона «Автокраны». Сейчас приводят в порядок подходы к спортобъекту. В ближайшее время рабочие приступят к укладке асфальта. Как сообщили в мэрии, дорожное покрытие там не менялось долгое время. Проводились лишь частичные ремонты отдельных участков. Также в этом строительном сезоне в спорткомплексе установят малую спортивную площадку ГТО. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 56 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 34 копейки.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 24 июля.
1: Год 1774.
2: В бою с турками Михаил Кутузов получил тяжелое ранение и лишился глаза. 24 июля на Крымском горном перевале у деревни Шумы, ныне Кутузовский перевал, и поселок Верхняя Кутузовка, севернее Алушты, подполковник Михаил Кутузов первым поднял в атаку свой батальон и был тяжело ранен в голову. К удивлению врачей, Кутузов выжил, но лишился правого глаза. Екатерина II распорядилась выдать герою 1000 червонцев, наградить орденом Святого Георгия 4 степени и уволить для излечения ран к теплым водам на год без вычета жалования. Впоследствии, несмотря на увечья, Кутузов вернулся на службу. В чине генерала он командовал российской армией в войне с Наполеоном в 1805 году, а также с Турцией в 1811. В 1812 году, после вторжения Наполеона в Россию, царь Александр I назначил генерала от инфантерии Кутузова главнокомандующим российской армией и присвоил ему титул светлейшего князя. Осенью 1812 года Кутузов дал Наполеону генеральное сражение у села Бородино, получив за него чин генерала-фельдмаршала. А после того, как остатки французской армии были изгнаны из России, он получил орден Святого Георгия 1 степени и стал полным кавалером высшей воинской награды империи.
1: Год 1790.
2: Екатерина II повелела отдать под суд Александра Радищева, автора «Путешествия из Петербурга в Москву». В 1790 году, воспользовавшись указом Екатерины II о вольных типографиях, Радищев завел типографию у себя на дому, в которой и выпустил свое главное сочинение «Путешествие из Петербурга в Москву». Книга стала быстро раскупаться, ее смелые рассуждения о крепостном праве и других печальных явлениях тогдашней общественной и государственной жизни обратили на себя внимание самой императрицы, которой кто-то доставил путешествие. Хотя книга была издана с разрешения цензуры, против автора началось расследование. Радищев был арестован, и уголовная палата, применив к Радищеву статьи «Уложение о покушении на государево здоровье, о заговорах и измене», приговорила его к смертной казни. Приговор был утвержден Сенатом, а затем Советом, но Екатерина заменила его на ссылку в Сибирь. Император Павел I вскоре после своего воцарения вернул Радищева из Сибири писателю и общественному деятелю. Предписано было жить в его имении Калужской губернии в селе Немцове.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» — крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» — качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
10: Опытные садоводы знают, лето — лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: вами Иваново ФМ.
1: В охмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плелись, то неслись, то трусили рысцой.

Как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул.

самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Выгодно?
5: Да!
4: Где?
5: В высшей лиге.
6: Груша Вильямс 139,90. Перец грунтовой 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Пауэрбанк с ночником в одном компактном корпусе. В ассортименте аксессуаров компании Belkin появился новый пауэрбанк Boost Change Pro Powerbank. От других похожей моделей его отличает встроенный складной ночник с датчиком движения для автоматической активации подсветки. Новинка емкостью 10 тысяч мАч имеет встроенный кабель в оплетке, который аккуратно убирается в специальный желоб в корпусе, и порт USB Type-C. Оба поддерживают выходную мощность до 45 Вт, а при подключении сразу двух устройств она распределяется по схеме 30 плюс 15 Вт. Откидной светодиодный фонарик, встроенный в верхнюю панель корпуса, поддерживает функцию регулировки яркости. Его можно использовать как обычный ночник, дополнительный источник света или в качестве аварийного мигающего светового сигнала. Ниже находится небольшой дисплей, на который выводится остаток заряда батареи. Весит Belkin Boost Change Pro Powerbank чуть больше 250 граммов. В целях безопасности реализована защита от перегрева, перезарядки, перенапряжения и короткого замыкания. Кроме того, портативное АКБ сертифицировано для авиаперелетов. На международном рынке устройство представлено в синей и оранжевой расцветках. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая.
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. Ноль пёс.
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чиликово. УКН 13-233-5-0-263.
9: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. С конвейера сошла последняя Нива Легенд с двигателем 1,7 литра. На конвейере классический внедорожник останется. В историю уходит устаревший мотор, которым Ниву оснащали больше 30 лет. На смену пришел новый. Он сделан на базе более современного двигателя от Весты. С ним классическая Нива станет динамичнее и экономичнее. Новый Evolute iSky получит гибридную версию. В пресс-службе компании анонсировали дебют в конце года. Собирать машины будут в России. Напомним, электрический iSky нового поколения появится у дилеров в сентябре. Но спрос на гибриды в России выше, чем на чистые электрички. Это связано с расстояниями, климатом и недостаточным развитием инфраструктуры. Концерн АГР выпустил 25-тысячный двигатель. Моторами калужской сборки оснащают автомобили Tenet, Джеланд и Эстео. А в ближайшем будущем и новую марку Tenet Plus. Напомним, все они построены на автомобилях концерна Черри. И двигатели концерна АГР — это бензиновые турбомоторы объемом 1,6 литра разработки Черри. Благодаря параллельному импорту в России остаются доступны оригинальные автозапчасти, но обратная сторона в огромном количестве контрафакта. Отследить происхождение каждой детали физически невозможно. В связи с этим возникает вопрос, а насколько различаются цены на одни и те же запчасти в России и Европе? Портал колеса.ру сравнил цену расходников для Renault Duster, Skoda Octavia и Mercedes E-класса. Результаты исследования в статье на портале. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
4: Картофель свежий 49,90. Баклажан 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Особая экономическая зона Иваново третий год в числе лидеров по эффективности, сообщает правительство со ссылкой на данные Минэкономразвития. С 2021 года на ивановских предприятиях, работающих в этой зоне, создали почти 2000 рабочих мест, а объем инвестиций достиг 17,5 миллиардов рублей. Так, в Иванове впервые за 30 лет появился завод по выпуску дорожно-строительной техники. Напомним, для резидентов особой экономической зоны действуют налоговые льготы. Владельцам аварийного жилья будут выплачивать компенсацию по более актуальной рыночной цене. Такой закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях, сообщает «Парламентская газета». Сейчас квартиру могут оценить еще на этапе запуска проекта комплексного развития территории. Но до самого расселения иногда проходит несколько лет, жилье за это время дорожает, а сумма выплаты остается прежней. По новым правилам оценку должны проводить не раньше, чем за 60 дней до направления собственнику проекта договора. Если срок истек, стоимость квартиры пересчитают. Таким образом, компенсация будет определяться ближе к моменту выкупа, чтобы владельцы не теряли деньги из-за роста цен. В Иванове преобразится территория стадиона «Автокраны». Сейчас приводят в порядок подходы к спортобъекту. В ближайшее время рабочие приступят к укладке асфальта. Как сообщили в мэрии, дорожное покрытие там не менялось долгое время. Проводились лишь частичные ремонты отдельных участков. Также в этом строительном сезоне в спорткомплексе установят малую спортивную площадку ГТО. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 56 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 34 копейки.

0: динамику уменьшения ключевой ставки могут оказать другие факторы. В частности, речь идет об увеличении расходов бюджета. С 1 сентября в России изменятся правила продажи пакетных туров. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Ассоциацию туроператоров. До оформления поездки туристам должны будут подробнее рассказывать о правилах въезда, медицинских требованиях, местных законах, обычаях и возможных угрозах безопасности. При покупке тура клиенту предложат подтвердить, что он ознакомился с этой информацией. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
1: Дорожная хроника. Реклама на Иваново FM.
2: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
3: Наркотики стали главной проблемой? Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник Малинки и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – Малинки Западный. В Говядово на улице Летчика Покрышкина 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

мы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день, 24 июля.
1: Год 1774.
2: В бою с турками Михаил Кутузов получил тяжелое ранение и лишился глаза. 24 июля на Крымском горном перевале у деревни Шумы, ныне Кутузовский перевал, и поселок Верхняя Кутузовка, севернее Алушты, подполковник Михаил Кутузов первым поднял в атаку свой батальон и был тяжело ранен в голову. К удивлению врачей, Кутузов выжил, но лишился правого глаза. Екатерина II распорядилась выдать герою 1000 червонцев, наградить орденом Святого Георгия 4 степени и уволить для излечения ран к теплым водам на год без вычета жалования. Впоследствии, несмотря на увечья, Кутузов вернулся на службу. В чине генерала он командовал российской армией в войне с Наполеоном в 1805 году, а также с Турцией в 1811. В 1812 году, после вторжения Наполеона в Россию, царь Александр I назначил генерала от инфантерии Кутузова главнокомандующим российской армией и присвоил ему титул светлейшего князя. Осенью 1812 года Кутузов дал Наполеону генеральное сражение у села Бородино, получив за него чин генерала-фельдмаршала. А после того, как остатки французской армии были изгнаны из России, он получил орден Святого Георгия 1 степени и стал полным кавалером высшей воинской награды империи.
1: Год 1790.
2: Екатерина II повелела отдать под суд Александра Радищева, автора «Путешествия из Петербурга в Москву». В 1790 году, воспользовавшись указом Екатерины II о вольных типографиях, Радищев завел типографию у себя на дому, в которой и выпустил свое главное сочинение «Путешествие из Петербурга в Москву». Книга стала быстро раскупаться, ее смелые рассуждения о крепостном праве и других печальных явлениях тогдашней общественной и государственной жизни обратили на себя внимание самой императрицы, которые кто-то доставил путешествие. Хотя книга была издана с разрешения цензуры, против автора началось расследование. Радищев был арестован, и уголовная палата, применив к Радищеву статьи «Уложение о покушении на государево здоровье, о заговорах и измене», приговорила его к смертной казни. Приговор был утвержден Сенатом, а затем Советом, но Екатерина заменила его на ссылку в Сибирь. Император Павел I вскоре после своего воцарения вернул Радищева из Сибири писателю и общественному деятелю. Предписано было жить в его имении Калужской губернии в селе Немцове.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: С 18 июля в Иваново. Цирк Виват с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. Ноль Пёс.
8: Выгодно?
9: Да.
8: Где?
9: В высшей лиге.
10: Груша Вильямс 139,90. Перец грунтовой 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Пауэрбанк с ночником в одном компактном корпусе. В ассортименте аксессуаров компании Belkin появился новый пауэрбанк Boost Change Pro Powerbank. От других похожей моделей его отличает встроенный складной ночник с датчиком движения для автоматической активации подсветки. Новинка емкостью 10 тысяч мАч имеет встроенный кабель в оплетке, который аккуратно убирается в специальный желоб в корпусе, и порт USB Type-C. Оба поддерживают выходную мощность до 45 Вт, а при подключении сразу двух устройств она распределяется по схеме 30 плюс 15 Вт. Откидной светодиодный фонарик, встроенный в верхнюю панель корпуса, поддерживает функцию регулировки яркости. Его можно использовать как обычный ночник, дополнительный источник света или в качестве аварийного мигающего светового сигнала. Ниже находится небольшой дисплей, на который выводится остаток заряда батареи. Весит Belkin Boost Change Pro Powerbank чуть больше 250 граммов. В целях безопасности реализована защита от перегрева, перезарядки, перенапряжения и короткого замыкания. Кроме того, портативное АКБ сертифицировано для авиаперелетов. На международном рынке устройство представлено в синей и оранжевой расцветках. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM. За рулем к свободе Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голос возрастный Николай, Владимирская область, село Чирикова, УКН 12-333-00-263.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений, ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки». Западный. В Говядово на улице Летчика Покрышкина 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. С конвейера сошла последняя Нива Легенд с двигателем 1,7 литра. На конвейере классический внедорожник останется. В историю уходит устаревший мотор, которым Ниву оснащали больше 30 лет. На смену пришел новый. Он сделан на базе более современного двигателя от Весты. С ним классическая Нива станет динамичнее и экономичнее. Новый Evolute iSky получит гибридную версию. В пресс-службе компании анонсировали дебют в конце года. Собирать машины будут в России. Напомним, электрический iSky нового поколения появится у дилеров в сентябре. Но спрос на гибриды в России выше, чем на чистые электрички. Это связано с расстояниями, климатом и недостаточным развитием инфраструктуры. Концерн АГР выпустил 25-тысячный двигатель. Моторами калужской сборки оснащают автомобили Tenet, Джеланд и Эстео. А в ближайшем будущем и новую марку Tenet Plus. Напомним, все они построены на автомобилях концерна Черри. И двигатели концерна АГР – это бензиновые турбомоторы объемом 1,6 литра разработки Черри. Благодаря параллельному импорту в России остаются доступны оригинальные автозапчасти, но обратная сторона в огромном количестве контрафакта. Отследить происхождение каждой детали физически невозможно. В связи с этим возникает вопрос, а насколько различаются цены на одни и те же запчасти в России и Европе? Портал колеса.ру сравнил цену расходников для Renault Duster, Skoda Octavia и Mercedes E-класса. Результаты исследования в статье на портале. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належнецкая, 55. Ноль пёс.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
6: Картофель свежий 49,90. Баклажан 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
8: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область оказалась в аутсайдерах по развитию ипотеки. Рейтинг регионов опубликовало агентство РИА Новости. Наш край расположился на 73-й строчке из 85. Согласно исследованию, за последний год в Ивановской области было выдано 11 ипотечных кредитов на 1000 человек экономически активного населения. Средний размер ипотеки у нас составил 3,5 миллиона. Лидером, как и в прошлом году, стала Республика Тыва с показателем 26 кредитов на 1000 человек, что почти в 2 раза выше среднего по стране. Профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения будут востребованы как минимум до 2032 года. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков, передает РИА Новости. По словам главы ведомства, в ближайшие годы этим направлением потребуется около 42 тысяч специалистов. Он отметил, что конкурс «Лучший по профессии» должен заинтересовать молодежь и показать, какие специальности сегодня дают хорошие перспективы трудоустройства. В Иванове полным ходом идет строительство набережной около микрорайона Видный. Благоустраивать территорию от улицы Павла Большевикова до Видного начали в апреле. Там появятся пешеходные и велосипедные дорожки, смотровые площадки с качелями, зона летнего отдыха. На сегодняшний день выполнено более 40% работ. Полностью завершить благоустройство планируется в октябре. А в следующем году набережную обновят в сторону Комвольных улиц до железнодорожного моста. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 56 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 34 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер южный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 25 градусов выше 0.

0: там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Опытные садоводы знают – лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
10: Мы не предсказываем погоду и не управляем сетями. Но можем сделать так, чтобы отключение электричества не испортило планы. «Бигам» – надежный бензиновый генератор «Фубок» мощностью 7 кВт с возможностью подключения автозапуска за 59 990 рублей. Ваш резервный источник энергии. Включил и живешь в привычном ритме.
11: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы

в горах свое сердце, так оставьте ненужные споры. Я себе уже все доказал, лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

Но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: как горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
1: Официальная информация.
2: Ситуация на топливном рынке больше не ухудшается, однако ценовой шок был серьезным. Такое заявление сделал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, сообщает ТАСС. По его словам, на нормализацию работы отрасли уйдет какое-то время. Шохин добавил, что негативное влияние на динамику уменьшения ключевой ставки могут оказать другие факторы. В частности, речь идет об увеличении расходов бюджета. С 1 сентября в России изменятся правила продажи пакетных туров. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Ассоциацию туроператоров. До оформления поездки туристам должны будут подробнее рассказывать о правилах въезда, медицинских требованиях, местных законах, обычаях и возможных угрозах безопасности. При покупке тура клиенту предложат подтвердить, что он ознакомился с этой информацией. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
1: Дорожная хроника. С вами Иваново ФМ, первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область оказалась в аутсайдерах по развитию ипотеки. Рейтинг регионов опубликовало агентство РИА Новости. Наш край расположился на 73-й строчке из 85. Согласно исследованию, за последний год в Ивановской области было выдано 11 ипотечных кредитов на 1000 человек экономически активного населения. Средний размер ипотеки у нас составил 3,5 миллиона. Лидером, как и в прошлом году, стала Республика Тыва с показателем 26 кредитов на 1000 человек, что почти в 2 раза выше среднего по стране. Профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения будут востребованы как минимум до 2032 года. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков, передает РИА Новости. По словам главы ведомства, в ближайшие годы этим направлением потребуется около 42 тысяч специалистов. Он отметил, что конкурс «Лучший по профессии» должен заинтересовать молодежь и показать, какие специальности сегодня дают хорошие перспективы трудоустройства. В Иванове полным ходом идет строительство набережной около микрорайона Видный. Благоустраивать территорию от улицы Павла Большевикова до Видного начали в апреле. Там появятся пешеходные и велосипедные дорожки, смотровые площадки с качелями, зона летнего отдыха. На сегодняшний день выполнено более 40% работ. Полностью завершить благоустройство планируется в октябре. А в следующем году набережную обновят в сторону Комвольных улиц до железнодорожного моста. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер южный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 25 градусов выше 0.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 24 июля.
1: Год 1774.
2: В бою с турками Михаил Кутузов получил тяжелое ранение и лишился глаза. 24 июля на Крымском горном перевале у деревни Шумы, ныне Кутузовский перевал, и поселок Верхняя Кутузовка, севернее Алушты, подполковник Михаил Кутузов первым поднял в атаку свой батальон и был тяжело ранен в голову. К удивлению врачей, Кутузов выжил, но лишился правого глаза. Екатерина II распорядилась выдать герою 1000 червонцев, наградить орденом Святого Георгия 4 степени и уволить для излечения ран к теплым водам на год без вычета жалования. Впоследствии, несмотря на увечья, Кутузов вернулся на службу. В чине генерала он командовал российской армией в войне с Наполеоном в 1805 году, а также с Турцией в 1811. В 1812 году, после вторжения Наполеона в Россию, царь Александр I назначил генерала от инфантерии Кутузова главнокомандующим российской армией и присвоил ему титул светлейшего князя. Осенью 1812 года Кутузов дал Наполеону генеральное сражение у села Бородино, получив за него чин генерала-фельдмаршала. А после того, как остатки французской армии были изгнаны из России, он получил орден Святого Георгия 1 степени и стал полным кавалером высшей воинской награды империи.
1: Год 1790.
2: Екатерина II повелела отдать под суд Александра Радищева, автора «Путешествия из Петербурга в Москву». В 1790 году, воспользовавшись указом Екатерины II о вольных типографиях, Радищев завел типографию у себя на дому, в которой и выпустил свое главное сочинение «Путешествие из Петербурга в Москву». Книга стала быстро раскупаться, ее смелые рассуждения о крепостном праве и других печальных явлениях тогдашней общественной и государственной жизни обратили на себя внимание самой императрицы, которой кто-то доставил путешествие. Хотя книга была издана с разрешения цензуры, против автора началось расследование. Радищев был арестован, и уголовная палата, применив к Радищеву статьи «Уложение о покушении на государево здоровье, о заговорах и измене», приговорила его к смертной казни. Приговор был утвержден Сенатом, а затем Советом, но Екатерина заменила его на ссылку в Сибирь. Император Павел I вскоре после своего воцарения вернул Радищева из Сибири писателю и общественному деятелю. Предписано было жить в его имении Калужской губернии в селе Немцове.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции.

0: спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-233-503-263.
1: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник Малинки и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – Малинки Западный. В Говядово на улице Летчика Покрышкина 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем.
2: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
3: Пьяный олень дороги не хозяин.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Пауэрбанк с ночником в одном компактном корпусе. В ассортименте аксессуаров компании Belkin появился новый пауэрбанк Boost Change Pro Powerbank. От других похожей моделей его отличает встроенный складной ночник с датчиком движения для автоматической активации подсветки. Новинка емкостью 10 тысяч мАч имеет встроенный кабель в оплетке, который аккуратно убирается в специальный желоб в корпусе, и порт USB Type-C. Оба поддерживают выходную мощность до 45 Вт, а при подключении сразу двух устройств она распределяется по схеме 30 плюс 15 Вт. Откидной светодиодный фонарик, встроенный в верхнюю панель корпуса, поддерживает функцию регулировки яркости. Его можно использовать как обычный ночник, дополнительный источник света или в качестве аварийного мигающего светового сигнала. Ниже находится небольшой дисплей, на который выводится остаток заряда батареи. Весит Belkin Boost Change Pro Powerbank чуть больше 250 граммов. В целях безопасности реализована защита от перегрева, перезарядки, перенапряжения и короткого замыкания. Кроме того, портативное АКБ сертифицировано для авиаперелетов. На международном рынке устройство представлено в синей и оранжевой расцветках. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим.Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте!
4: Добро пожаловать в ВТБ.
3: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область оказалась в аутсайдерах по развитию ипотеки. Рейтинг регионов опубликовало агентство РИА Новости. Наш край расположился на 73-й строчке из 85. Согласно исследованию, за последний год в Ивановской области было выдано 11 ипотечных кредитов на 1000 человек экономически активного населения. Средний размер ипотеки у нас составил 3,5 миллиона. Лидером, как и в прошлом году, стала Республика Тыва с показателем 26 кредитов на 1000 человек, что почти в 2 раза выше среднего по стране. Профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения будут востребованы как минимум до 2032 года. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков, передает РИА Новости. По словам главы ведомства, в ближайшие годы этим направлением потребуется около 42 тысяч специалистов. Он отметил, что конкурс «Лучший по профессии» должен заинтересовать молодежь и показать, какие специальности сегодня дают хорошие перспективы трудоустройства. В Иванове полным ходом идет строительство набережной около микрорайона Видный. Благоустраивать территорию от улицы Павла Большевикова до Видного начали в апреле. Там появятся пешеходные и велосипедные дорожки, смотровые площадки с качелями, зона летнего отдыха. На сегодняшний день выполнено более 40% работ. Полностью завершить благоустройство планируется в октябре. А в следующем году набережную обновят в сторону Комвольных улиц до железнодорожного моста. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер южный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 25 градусов выше 0.

0: салоне Мастодент.
1: Звоните 440-640. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Слушайте Иваново FM.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай.

прескуранту, а остальное на чай. Я усну под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь,

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. С конвейера сошла последняя Нива Легенд с двигателем 1,7 литра. На конвейере классический внедорожник останется. В историю уходит устаревший мотор, которым Ниву оснащали больше 30 лет. На смену пришел новый. Он сделан на базе более современного двигателя от Весты. С ним классическая Нива станет динамичнее и экономичнее. Новый Evolute iSky получит гибридную версию. В пресс-службе компании анонсировали дебют в конце года. Собирать машины будут в России. Напомним, электрический iSky нового поколения появится у дилеров в сентябре. Но спрос на гибриды в России выше, чем на чистые электрички. Это связано с расстояниями, климатом и недостаточным развитием инфраструктуры. Концерн АГР выпустил 25-тысячный двигатель. Моторами калужской сборки оснащают автомобили Tenet, Джеланд и Эстео. А в ближайшем будущем и новую марку Tenet Plus. Напомним, все они построены на автомобилях концерна Черри. И двигатели концерна АГР – это бензиновые турбомоторы объемом 1,6 литра разработки Черри. Благодаря параллельному импорту в России остаются доступны оригинальные автозапчасти, но обратная сторона в огромном количестве контрафакта. Отследить происхождение каждой детали физически невозможно. В связи с этим возникает вопрос, а насколько различаются цены на одни и те же запчасти в России и Европе? Портал колеса.ру сравнил цену расходников для Renault Duster, Skoda Octavia и Mercedes E-класса. Результаты исследования в статье на портале. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроенгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
9: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
10: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Мошенники начали создавать поддельные приложения с информацией о ценах на бензин и очередях на заправках. После установки таких ресурсов злоумышленники получают доступ к телефону и банковским картам жертвы. Об этом сообщает газета.ру. Все дело в том, что при установке приложения пользователь дает разрешение на доступ к контактам, сообщениям и файлам. Жертва узнает о краже только когда видит списание со счета или блокировку карты. Один из главных законов цифровой безопасности – никогда не устанавливайте приложение по ссылкам из СМС, мессенджеров или сомнительных сайтов, отмечают эксперты. В Иванове полным ходом идет строительство набережной около микрорайона Видный. Благоустраивать территорию от улицы Павла Большевикова до Видного начали в апреле. Там появятся пешеходные и велосипедные дорожки, смотровые площадки с качелями, зона летнего отдыха. На сегодняшний день выполнено более 40% работ. Полностью завершить благоустройство планируется в октябре. А в следующем году набережную обновят в сторону Комвольных улиц до железнодорожного моста. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
3: Добро пожаловать в ВТБ.
2: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново ФМ.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область оказалась в аутсайдерах по развитию ипотеки. Рейтинг регионов опубликовало агентство РИА Новости. Наш край расположился на 73-й строчке из 85. Согласно исследованию, за последний год в Ивановской области было выдано 11 ипотечных кредитов на 1000 человек экономически активного населения. Средний размер ипотеки у нас составил 3,5 миллиона. Лидером, как и в прошлом году, стала Республика Тыва с показателем 26 кредитов на 1000 человек, что почти в 2 раза выше среднего по стране. Профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения будут востребованы как минимум до 2032 года. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков, передает РИА Новости. По словам главы ведомства, в ближайшие годы этим направлением потребуется около 42 тысяч специалистов. Он отметил, что конкурс «Лучший по профессии» должен заинтересовать молодежь и показать, какие специальности сегодня дают хорошие перспективы трудоустройства. В Иванове полным ходом идет строительство набережной около микрорайона Видный. Благоустраивать территорию от улицы Павла Большевикова до Видного начали в апреле. Там появятся пешеходные и велосипедные дорожки, смотровые площадки с качелями, зона летнего отдыха. На сегодняшний день выполнено более 40% работ. Полностью завершить благоустройство планируется в октябре. А в следующем году набережную обновят в сторону Комвольных улиц до железнодорожного моста. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер южный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 25 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс». Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
7: «Сварок». Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. «Бигам». Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. На работе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чирикова. УКН 12-233-00-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем.
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
6: Груша Вильямс 139,90. Перец грунтовой 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: работе. С вами Иваново FM.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. 50 года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчит. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот мост на стройках ждут, а наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот мост огнем горит, мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут.

ли разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то вбок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос

0: Реклама на Иваново FM.
1: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда

тебе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят.

уносит гулким эхом слабый пульс в пустоту. Первое, что слышишь, просыпаясь с утра, открывая глаза, вспоминая себя. Это было как вспышка ярким белым огнем, освещая серый будний день за днем. Я все же поздно заметил, что стою у стены, у которой точно нет другой стороны. Но я ни капли не жалею о том, что было со мной. Хоть я как был слепым, так и остался слепой. Пусть вселенная исчезнет в черноте пустоты. Мне на все наплевать, когда со мною ты.

разговор. Старое сравнение, как ружейный затвор. И вновь серое небо, холодный песок. Все тот же нервный пульс колотит висок. Знаешь, если вдруг однажды исчезнет он, ты со мной, и значит, я спасен.

ярким белым огнем, освещая серость будний день за днем. Я все же поздно заметил, что стою у стены, у которой точно нет другой стороны. Но я ни капли не жалею о том, что было со мной. Хоть я как был слепым, так и остался слепой. Пусть вселенная исчезнет в черноте пустоты, мне на все наплевать, когда со мной.

0: С вами Иваново FM.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду

0: Иваново FM.
1: Здесь по мне равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа.

Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент.

И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Иваново FM.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: Иваново FM.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет вот.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37-00-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

заново

дотрагиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны. Нас

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».